присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Мэтт Сесари и Ханта. Шортстоп. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Friday Moves. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Антон Бай, Фил и Эйви. Love you. Информация для начинающих и уже состоявшихся.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр F.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре.

Okay, don't stop what you're doing. Let's keep it moving, yo.

Поддержка. Новинки эфира на центре. Jewel Kid, The One. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.
1: Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр ночи. Живи на полной громкости.

резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Анима 1926 и Бассет Профессии. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр

Новинки эфира на центре. T4050 и Bo Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Алекс Нейл, Вимба Ваамани. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Роузио и Антонио Кострицкие. Байла Лендо. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бенни, Бенази и Хайпотал Иллюжен. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Рубине.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр ночи. Живи на полной громкости.

0: В четверг во всех городах вещания Центра ФМ в обе лето. По республике до плюс 18 ясно. Проведите теплые дни вместе с Центром ФМ.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай». Центр ФМ. Твой ритм.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды –

Новинки эфира на центре. Майкл Биби, Кетама и Wu-Tang Clan. Mystery of Raw. На центре много интересного.

0: Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр.

Новинки эфира на центре. Кашмир Амбербат и Габи Дезерт Коллектив «Мираж». На центре много интересного.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Lover Empathy. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Медикс и Бейсджекерс. Рейв Терапи. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

Центр FM. Центр. Твой ритм. Новый трек. Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону.

0: погода. На центре.
1: В четверг во всех городах вещания Центр ФМ бабье лето. По республике до плюс 18 ясно. Проведи эти теплые дни вместе с Центр ФМ.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Белорусский трек. Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Зои Джонстон. Quick Stand Don't Go. Ремикс Бенни Ники. На центре много интересного, а с каждым днем...

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Центр.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Валюр Pull My Strings. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Hello March. Perfect.

0: центре Первого.
1: Обновление в администрации президента. Руководство республиканских органов госуправления, диппредставительствах страны, местных исполнительных и распорядительных органах власти, важнейших госорганизациях. Во Дворце независимости прошел кадровый день в понедельник. Заместителем главы администрации президента назначен Павел Муравейко. Ранее занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Теперь на этом посту Владимир Белый, уже бывший замминистра обороны. Новый руководитель в министерстве антимонопольного регулирования и торговли Александр Яковчиц. Прежде был замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Председателем Государственного комитета по стандартизации назначен экс-первый зампредседателя Комитета госконтроля Дмитрий Баско. С должности первого заместителя министра информации Андрей Кунцевич идет руководить Белорусским институтом стратегических исследований. Уполномоченным по делам религии и национальности назначен Олег Дьяченко. Чрезвычайным и полномоченным послом Беларуси в Сирии по совместительству Иордании направлен Ярослав Черкасский. Генеральным директором предприятия «Белвторчермет» назначен Сергей Гунько, который до этого руководил «Белцветметом». Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал указ, направленный на развитие национальной государственной телерадиокомпании. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Указ призван улучшить функции и производственные возможности ведущего государственного медиахолдинга страны. Реализация документа позволит повысить эффективность и оперативность работы компании в части создания и продвижения качественного и разножанрового национального контента, а также развития новых медийных форматов. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства сообщил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, передает пресс-служба белорусского лидера. В качестве примера успешной промышленной кооперации последних лет глава государства привел именно авиационную отрасль. Он напомнил, что в Ульяновске находится завод «Авиастар», одно из крупнейших авиастроительных предприятий России. Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Документ принят в целях обеспечения эффективного экономического роста и качественного социального развития страны. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре.

0: В четверг во всех городах вещания Центра ФМ в обе лето. По республике до плюс 18 ясно. Проведите теплые дни вместе с Центром ФМ.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: знаете что? Сегодня не просто четверг, а какой-то сплошной праздник удовольствий. Отмечается Всемирный день какао и шоколада. Праздник придумали французские шоколадье еще около 20 лет назад, но никто, собственно, и не сопротивлялся и с удовольствием празднует этот день ежегодно. Нередко шоколад идет в прикуску к кофе, и у этого напитка сегодня тоже свой праздник, как выяснилось. Ну а если получать гастрономическое удовольствие еще и под музыку, так сразу три праздника можно одним махом отметить. Международный день музыки сегодня тоже. Его утвердили по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО, а среди идейных вдохновителей был сам Дмитрий Шостакович. Вообще всем известно, музыка и язык универсальный и объединяющий. В данном случае мы у приемников собираем и объединяем любителей современной электронной и танцевальной музыки. Это Центр ФМ, и здесь в студии уже Полина Гваровская. Составлю компанию с удовольствием до полудня. И очень скоро здесь Джон Саммит и Хейла. Армин Ван Бюрен и Саша. И на старте Хугель. И продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Не сказать, чтобы мы их ждали, но морально мы многие были к ним готовы. О пробках в столице я сейчас говорю. Предупреждали о том, что будет перекрытие движения на некоторых участках дорог сегодня в столице. И в данный момент серьезные пробки 7-бальные. Сложности наблюдаются на МКАД от Озерцовского тракта до Козинца. Время проезда 29 минут. По проспекту Пушкина от Пономаренко до Притыцкого 19 минут. По МКАД от Шаранговича до Каменной Горки двигаться будешь 18 минут. Далее скопление автомобилей на Сергея Есенина от Космонавтов до проспекта Дзержинского, а также по МКАД от Игуменского тракта до Козинца.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Центр.

Hold Me. Ну а далее наша традиционная рубрика, выходящая по четвергам, называется «Рестарт». Разбираемся, кто берет старую песню и делает на ее основе что-то новое. 26 лет назад финский диджей Дарут выпустил один из самых узнаваемых в мире гимнов электронной музыки – Sandstorm. Хотя мелодию он придумал гораздо раньше, в 96-м, и трек несколько лет просто пылился. В те годы Дарут был без ума от того, что вытворяли Scooter, Prodigy, Faceless, но и пытался повторить на компьютере то, чего наслушался на танцполах. Кстати, в эти же клубы финский музыкант и приносил диски с треком Sandstorm, чтобы его играли местные диджеи. Ему безумно хотелось тайком посмотреть на реакцию толпы. Но тщетно, диск не брали. Тогда Дарут вручил запись своему коллеге JS16. К слову, он продюсировал хиты Boomfunk MCs. И тот сразу пригласил в свою студию, чтобы дополнить материал новыми эффектами и звуками. На самом деле Sandstorm был переделан почти на 100% и назывался изначально Back in the Time. В нем даже было пение и речитатив, а уже окончательный вариант оставили инструментальным и назвали в честь пресета синтезатора. После песчаная буря накрыла всю Скандинавию, а в Финляндии сингл стал номером один. Однажды в 2000-м на Ибице Дарут прослезился на танцполе, услышав, как Пол Ван Дайк сыграл его только что вышедший сингл. Конечно, существует бесчисленное количество ремиксов этой нетленки, уверены, впереди нас ждет столько же. Вот в 2021 году чуть замедлили темп песчаной бури «Маттон и Селва».

Тем временем сложности на столичных дорогах в плане движения все еще наблюдаются. По проспекту Жукова и по проспекту Пушкина от Карла Либкнехта до Притыцкого 28 минут время проезда. По МКАД от Монтажников до Каменной Горки 22 минуты. По МКАД от Шаранговича до Озерцовского тракта 15 минут. И столько же по Партизанскому проспекту от Селицкого до Ангарской будешь двигаться. Приятной дороги желаем, ну и продолжаем. Дальше в ритме центра. Это утро. Здесь Медузы и Кевин Деврайс. 7 days and 1 week.

Александр Лукашенко поздравил белорусов старшего поколения с Днем пожилых людей. В своем поздравлении он подчеркнул, что благополучие пожилых граждан страны и дальше будет являться одним из ключевых приоритетов белорусской социальной политики. Согласно данным Белстата, на начало этого года в нашей стране проживало 1 676 802 пожилых гражданина в возрасте 65 лет и старше. Доля работающих граждан в возрасте от 65 до 74 лет в прошлом году составила 2,4% от общей численности занятого населения. Правительство утвердило условия поддержки частных социальных пансионатов. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ формирует условия для развития рынка соцуслуг и привлечения частных пансионатов к оказанию помощи в рамках госзаказа. Определены категории граждан, для которых закупаются услуги стационарного обслуживания. Это одинокие пожилые люди и одинокие инвалиды первой и второй группы. Также стоимость услуг у коммерческих организаций не должна превышать тариф за сутки, утвержденный облсполкомами и Мингорсполкомом. Сегодня в Минск с двухдневным визитом прибудет премьер-министр Мишустин. В ходе рабочей поездки он примет участие во втором в этом году заседании Совмина Союзного государства. Первое прошло в Москве в начале февраля. Планируется одобрить основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2027-2029 годы и стратегию молодежной политики. По итогам зимних переговоров стороны договорились о запуске регулярного пригородного железнодорожного сообщения между странами и создание общего комитета по госстандартам. Белорусские спортсмены могут завоевать первые лицензии на Олимпиаду 2028 уже осенью. Об этом сообщил замглавы управления нацкоманд Беларуси Юрий Гулицкий. Он отметил, что Минспорта, НОК и Федерации ведут активную работу по возвращению белорусов на мировые состязания. Под государственными символами допущены 38 видов спорта. Еще 12 могут выступать в нейтральном статусе. При этом остаются проблемные вопросы с легкой атлетикой и биатлоном. Они пока не допущены. Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет с 14 по 30 июля 2028 года. И в завершение, в связи с проведением мероприятий сегодня и завтра в Минске возможно введение кратковременных ограничений движения всех видов транспорта сегодня с 8 утра и до 14 часов по проспектам Независимости и Победителей, а также улицам Янки Купалы и Ленина. С 15 часов и до 23 по проспектам Машерова и Победителей, улицам Янки Купалы, Сторожовской, Павлиной Меделки и Нарочанской, а также МКАД. Помимо этого, возможны кратковременные ограничения движения всех видов транспорта и на других участках города. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Попкорн Ньюс.
1: И новость у меня такая. В Мексике на работу в Национальную гвардию взяли 13-месячного чихуахуа по кличке Команда. Раньше Команда жила у пожилой пары, и владельцы не могли ухаживать за ним самостоятельно, ну и решили отдать питомца военным в своем штате. В результате Команда, рост которого всего 21 сантиметр, начали обучать поисково-спасательной работе в Нацгвардии страны. На тренировках он учится подниматься по лестницам, преодолевать препятствия. Специально для него изготовили мини-экипировку, жилет, защитный очки и шлем, закрепленный на голове камерой. Конечно, многие привыкли к тому, что служат в гвардии только крупные песели. Но Команда чихуахуать хотел на стереотипы. В общем-то, он их разрушил своей официальной службой. Недавно пес даже принял участие в параде ко Дню независимости Мексики и стал героем многочисленных мемов в соцсетях. Так что...
2: Какая это собака?
1: Действительно, какая? Это уже полноценный военнослужащий. Кстати, в продолжение темы о способностях четвероногих. Как коты тоже могли бы служить, например, в правоохранительных органах? Вот один стамбульский, точно. Недавно в Стамбуле кот помешал воришкам проникнуть в квартиру. Как все было? Четверо грабителей проникли в многоэтажный жилой дом, отправились к квартире, где на тот момент не было хозяев дома. Открыли дверь, однако пройти дальше не смогли. Их встретил кот по кличке Мучизе. Питомец стал лапами бить проникших воришек, не давая пройти дальше. Кот удерживал их почти 45 минут. Его, конечно, попытались оттолкнуть ногами, но тот крепко стоял на месте, после чего воры сбежали. А подвиг кота хозяйка уже увидела с камер видеонаблюдения. Я бы на месте соседей с этим котиком обязательно подружилась. Не исключено, что Мучиза в состоянии стать замом домвладельца или подрабатывать охранником.
3: Я здесь! За эту улицу стою! Кто меня знает, тот в курсе!

команды, как финансовые, так и моральные. Прекрасный день подходит для общения и совместного решения вопросов. Люди общительны, открыты. Можно получить ответы на вопросы, но фразу «нам надо серьезно поговорить» лучше оставить на потом. Не время выяснять отношения, пусть коннект будет на высоких вибрациях. Кстати, о высоте. Это

0: принципам, то есть оценить обстановочку со стороны и сделать объективные выводы. Хорошего четверга!
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
3: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: погода. На центрі.
1: Сегодня в Бресте до 21 градуса тепла, в Гомеле, Гродно, в Могилеве плюс 20, в Витебске и Минске 19 со знаком плюс, везде переменная облачность и никаких осадков.
0: Погода.

0: заявили, что если человек во время свидания может блеснуть знаниями по истории или науке, то это невероятно привлекательно. А еще для вот такого описанного типа людей сейчас используют модное слово «nerd», ну, то есть человек, который глубоко увлечен наукой, умственной деятельностью, высокими технологиями, но вот частенько испытывает трудности в обычном общении. Наконец-то ум стал важнее внешних данных. Так что достаем школьные тетради и конспекты и вспоминаем, чему нас там учили, чтобы блистать эрудицией. Ну а завтра, кстати, в преддверии Дня Учителя, можно и конкретному преподавателю сказать спасибо. Да, и мы на Центр ФМ тоже День Учителя будем отмечать. С подарками в том числе. Но это все завтра, а сегодня четверг продолжается, и с нами этим утром Максвелл. А также Бенни Бенасси. И Гордо. Отличного утра тебе.
1: Центр ФМ представляет.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на видеобел.ру.

0: флешбэк.
1: Стряхнем пыль с одного классного хита из прошлого поможет нам Арман Ван Хелден, диджей и продюсер из Нью-Йорка. Конечно, он создал множество хитов и для себя, и делал ремиксы для мировых поп-звезд. К тому же он знаком меломанам как часть дуэта Duck Sauce. Когда-то одновременно с диджеингом Арман начал эксперименты с хип-хопом. И его смело можно назвать представителем стиля хип-хаус. Как-то он признался, что перед тем, как записать трек, он слушает старые записи. Причем может даже не знать имени исполнителя, главное, чтобы энергетика и драйв музыки 80-х его заряжала. Вот такой музыкой вдохновлялся Арман Ван Хелден в 2006-2007 годах. Веселый, жизнерадостный хаос, приправленный ретро-нотками. И вот под это описание абсолютно точно попадает трек «I Want You So». Хотя бы потому, что в песне использованы сэмплы песен 80-х «Everything Counts», «Depeche Mode» и «Do You Want It Right Now» Сие де Гаррет. Вернемся в 2007 вместе с Армандом Ван Хелденом.
0: Флэшбэк.

В эфире Тиесто, Don't Lose Your Head. Ну а голова у нас наполняется всевозможной информацией, и в этом потоке бывает сложно сохранить в памяти какие-то нужные для себя вещи. Например, заела в голове мелодия, но так и не можешь вспомнить, кто же ее исполняет. Но точно знаешь, что слышал в эфире Центр FM. Ну тогда бегом на сайт centrfm.by в раздел «Что играла», поскольку там по времени и дате можно найти любой трек из нашего плейлиста. Пользуйся! А дальше уже здесь Макс Тейлер, а также Дэвид Гетта, Джеймикс в плейлисте. И готовы поделиться очередной порцией новостей.

Александр Лукашенко утвердил параметры социально-экономического развития на будущий год. Рост ВВП определили на уровне 101,9% к показателю этого года. Для этого хотят нарастить инвестиции в основной капитал на 3,1%. По экспорту товаров и услуг рассчитывают на рост на 2,9%. Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения в будущем году должен составить 3%. По инфляции поставлена цель не превысить 6%. Правительство должно утвердить план социально-экономического развития на будущий год в течение 2 месяцев. Премьер-министр Казахстана прибыл с официальным визитом в Беларусь. Сегодня в Доме правительства пройдут переговоры премьеров-министров двух стран. По итогам встречи состоится церемония подписания международных документов. С этого месяца белорусы смогут покупать дрова в интернете, а не ехать в лесничество, сообщает Минлесхоз. Оформить заявку можно будет на официальном сайте ведомства или профильного лесхоза. При этом традиционный способ заказа дров сохранится, обращаться лично с заявлением, как и прежде, можно будет в местное лесничество или лесхоз. ГАИ с 1 по 9 октября проведет масштабные рейды по всей Беларуси. Инспекторы будут нацелены на пресечение грубых нарушений. Речь идет об отстранении от управления пьяных водителей, бесправников, злостных нарушителей скоростных ограничений, а также правил маневрирования. Для их выявления будут активно использоваться возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Под пристальным вниманием окажутся таксисты. Отмечается, что с начала года с участием такси совершено 67 ДТП, в которых 74 человека получили травмы различной степени и тяжести. И в завершение, в Минске запустили сервис по доставке чемоданов из аэропорта. Стоимость доставки зависит от количества мест, веса и объема багажа. В среднем услуга обойдется около 39 рублей за сумку. Сначала сервис доставки багажа будет доступен только по Минску и Минской области. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

российских исполнителей. До этого «Миллиард» набирали лишь «One Heart» и «Ray Denshi» с треком «Snowfall». Новый всплеск популярности песни объясняется тем, что эта композиция вошла в саундтрек к сериалу «Жаркое соперничество». Канадская многосерийная драма рассказывает о двух молодых и одаренных хоккеистах НХЛ – россиянине Ильи Розанове и канадце Шейне Холландере. В центре истории спортивные амбиции, запутанные взаимоотношения. По данным Spotify, после выхода этого сериала количество новых слушателей песни выросло на 200%, причем 60% из них – зумеры. Ремикс «All the things she said» от Харрисон также прибавил прослушиваний. Первый сезон вот этого сериала «Жаркого соперничества» выходил на стриминге в ноябре-декабре прошлого года. Проект понравился зрителям, завирусился в соцсетях благодаря различным романтическим линиям. Ну а премьера второго сезона намечена уже на весну 27 года. Напомню, «All the things she said» — это англоязычная версия песни «Я сошла с ума». Группа «Тату» появился на первом англоязычном альбоме группы еще в 2002 году. Но мы-то знаем еще одну версию этого хита. Лови ее через 3 секунды в нашем эфире. Ньюс-мейкеры.

0: индийской музыки Ариджит Сингх. И все благодаря Мартину Гарриксу, который решил немножко поэкспериментировать со своей музыкой. Кстати, есть у него с этим индийским исполнителем другая еще совместная композиция, где и сам Мартин Гаррикс поет, и весьма неплохо. А между прочим, уже завтра состоится релиз нового сингла нидерландского диджея. И там он тоже блеснет своими вокальными способностями. И судя по отрывкам, что-то очень душевное и заставляющее немножечко даже тело помурашить. Но это мое личное мнение, конечно, с ним можно не соглашаться, лучше дождаться официального релиза, самому послушать и сделать какие-то выводы. Ну и, конечно, не пропусти авторское радиошоу Мартина Гаррикса, которое мы слушаем по субботам. И обязательно подпишись на наш телеграм-канал Центр ФМ, потому что там мы напомним, когда и какое радиошоу выходит. Давай быть ближе.
1: Реклама. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз»...

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Холодно в стране, что тут рассказывать? В Бресте 21 градус тепла, в Гомеле, Гродно, Могилеве плюс 20, в Витебске и Минске сегодня плюс 19. И везде без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорош.

0: что своего питомца теперь можно превратить в цифрового тамагочи, он будет жить на твоем рабочем столе. Есть такой сервис, называется Forever Dog. Достаточно скачать его и загрузить фотографии кота или собаки. Ну а дальше алгоритм превращает питомца в такого интерактивного компаньона, которого можно обучать командам, кормить и даже задать время отхода ко сну. И он живет вот прямо у тебя в мониторе. Кстати, я слышала о подобном сервисе, куда умудряются загружать фотографии начальника. И виртуальный босс тоже периодически выскакивает в мониторе, чтобы похвалить тебя или сделать комплимент. Такая вот мотивация. Вообще желаю услышать ее из уст реального босса почаще, да с приятным подкреплением слов в виде премии. Ну, кто ж откажется? Ну и самому нужно для этого постараться. Продолжаем наш продуктивный четверг и в команде поддержки Anima и Соломон. Здесь Green Velvet и Медуза. И очень скоро Клэптон. Порядком в эфире продолжаю следить я, Полина Говоровская. Бодрого утра.
1: Реклама.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: один ролик.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Новинки эфира на центре «Белорусский трек».
1: Blackbird Alliance, Wake It Work. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.
0: Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Белорусь.

если ты успел потеряться во времени и пространстве, 1 октября уже на календаре. Сегодня отмечается Международный день пожилых людей. А вот ты знал, что многие люди после 60 лет чувствуют себя более счастливыми и эмоционально стабильными. Ну, потому что с возрастом снижается уровень стрессовых гормонов и уходит лишняя раздражительность. А еще пожилые люди часто становятся жаворонками, меняя суточный ритм и повышая свою утреннюю продуктивность. Вот интересно, пока я все еще так тяжело с утра свои веки поднимаю, я могу официально считать себя молодой? А вот уже потом, когда бодренько буду вскакивать с постели, ну, уже все, уже можно как-то статус свой возрастной и менять. Ну, тем не менее, утро все еще продолжается, и оно у нас, как всегда, бодрое. Дио Ди в компании в этой получасовке. А также Адам Бэйр. Очень скоро Кэмил Фэтс. Все это обязательно услышим, но после свежего выпуска новостей.

Сегодня второй день работы выставки «Иннопром Беларусь». Центральным событием масштабного форума станет пленарная сессия. Ее главная тема – производственно-технологическая кооперация, взаимодействующее партнерство. В участниках руководителей правительств стран ЕАЭС, а также гости из Узбекистана, Ирана и Никарагуа. Также в эти дни пройдет белорусско-казахстанский бизнес-форум. Представители Белорусской торгово-промышленной палаты будут говорить о совместных проектах, которые сейчас реализуются и над чем важно работать в текущем году. Тем временем Беларусь планирует увеличить товарооборот с Узбекистаном в текущем году до 1 миллиарда долларов. В прошлом году товарооборот между странами составил 854 миллиона долларов. За первое полугодие он вырос на 34%. Наша страна готова увеличить поставки в Узбекистан грузовой и пассажирской техники, сельхозмашин, оптического оборудования, лекарственных средств, продуктов, нефтехимии и питания. В свою очередь, Беларусь заинтересована в расширении поставок плодово-овощной продукции и цветных металлов. Сегодня в День пожилых людей стартовала благотворительная кампания «Ваша допомога». По 13 ноября все силы волонтеров будут направлены на поддержку одиноких пожилых и престарелых людей с инвалидностью и подопечных службы милосердия Белорусского Красного Креста. Подопечным окажут гуманитарную помощь, помогут по дому, проведут обучающие тренинги по уходу и активному долголетию. Каждый неравнодушный может поддержать кампанию и сделать пожертвование. Собранная сумма пойдет на необходимые средства реабилитации, гигиены и продуктовые наборы для людей преклонного возраста. В прошлом году благодаря кампании помощь получили более 17 тысяч человек. Белорусы теперь смогут воспользоваться электронной регистрацией на пересечении границы только в течение 30 дней после оплаты услуги. В течение этого времени нужно приехать на автомобиле в зону ожидания или пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, или же подать заявление на возврат денег. Если за 30 дней ничего не сделать, регистрация перестанет действовать, а деньги не вернут. В завершении в Минском аэропорту повысили тарифы на бронирование парковки. Услуга подорожала на 4 рубля и составила 40 рублей за каждое бронирование. Для пользователей с услугой премиум стоимость увеличится на 2 рубля до 20 рублей. А вот цена самой парковки в зоне R1, где предусмотрено 173 места, будет зависеть от периода и фиксироваться при оплате. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Минская «Динамо» продолжает домашнюю серию матчей в чемпионате КХЛ. Сегодня нашу команду ждет сложный поединок. Наш соперник – московский ЦСКА. Армейцы сейчас на подъеме. Команда одержала 6 побед подряд и является одним из лидеров западной конференции. «Зубры» в прошлой игре дома одержали победу над Тольяттинской «Ладой» и поднялись на 8-е место в таблице. Сегодня матч на Минск-арене начнется в 19:30. После игры с ЦСКА минчан ждут еще 3 домашних встречи против «Локомотива», «Торпедо» и «СКА». Поклонники «Манчестер Сити» подозревают, что обращение генерального директора клуба было создано с помощью искусственного интеллекта. В сети появилось видео, где Ферран Сориано, отвечая на претензии из-за возможных нарушений «Ман-Сити» финансовых правил английской премьер-лиги, заявил, что дело построено на одном ложном обвинении. Однако болельщики и журналисты обратили внимание, что за более чем 3-минутное обращение Сориано ни разу не моргнул, хотя большинству здоровых людей уже через 15-30 секунд без моргания становится некомфортно. Глаза начинают пересыхать. Скорее всего, видео было как минимум обработано искусственным интеллектом. Баскетбольные фанаты с удивлением узнали, что в чемпионате Южной Кореи болельщикам разрешено отвлекать игроков во время штрафных при помощи гипноза. В сети стало вирусным видео, где во время исполнения броска десятки корейских болельщиков на трибуне за кольцом достают картонные круги с изображением разноцветных спиралей и начинают одновременно крутить ими, отвлекая соперника. Кстати, еще одной особенностью корейского баскетбола является техника исполнения штрафных. В чемпионате этой страны игроки предпочитают забрасывать мяч в корзину с отскоком от щита. И у отдельных баскетболистов реализация достигает 80%. Это были новости спорта на Центр-ФМ.

0: статьи на тему того, как казаться более привлекательным в глазах других. Ну вот я уже рассказывала о том, что сейчас очень многих именно умные люди привлекают, а тут новые исследования. Рассказы о неудачах делают человека более привлекательным в глазах окружающих. В эксперименте одни люди оценивали выступления других. То есть сначала участникам показывали только фотографию человека, потом видео, где он называл свое имя, возраст и рассказывал об увлечениях, потом добровольцы делились счастливыми воспоминаниями, а уже в конце рассказывали о самых печальных событиях детства. И вот согласно результатам эксперимента, с каждым новым рассказом уровень симпатии к героям видео рос, причем положительный эффект оказывали не только позитивные воспоминания, но и монологи о душевной боли. Более того, после грустных и тяжелых историй у оценивающих усилилось желание пообщаться с рассказчиком вживую. Настолько вот они проникались историями, видимо, хотели как-то приободрить. Но мне кажется, секрет привлекательности был открыт еще в моем детстве. В знаменитом мультфильме «Поучиться надо» у домовенка Кузи.
1: Ел не досыта, спал без спроса, не досыпал, в общем, я.
2: Центр ФМ представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Центр.

0: Сегодня в Бресте до 21 градуса, в Гомеле, Гродно и Могилеве плюс 20, в Витебске и Минске 19 тепла. Везде без осадков.
1: Погода. По материалу.

0: году на слуху еще и его земляк, футболист Эрлинг Холланд. Напомню, играл он в сборной Норвегии в чемпионате мира по футболу. Так вот, оказывается, у Холланда в юности была музыкальная, ну такая, как бы карьера, потому что вместе с друзьями он организовал подростковую группу музыкальную еще в 2016 году. И завирусился в интернете клип, где 15-летний футболист читает рэп у мангала, прыгает на батуте, позирует с друзьями. Огромное количество просмотров он набрал, и вот на волне интереса к футболисту, к этому видео, диджей Кайго пообещал выпустить ремикс, если нападающий забьет Бразилии на чемпионате мира. Ну, Холланд все сделал как надо, оформил дубль, и Кайго сдержал слово и официально выпустил новую версию трека, сделал ремикс, и работа называется «Кайго Йо» или «Йо». Все это можно, опять же, в интернете посмотреть и послушать, и оценить старания футболиста и норвежского диджея. Но у нас другая работа Кайго отзвучала только что, «Save My Love», и мы двигаемся дальше. Фрэнки Ризардо готов отметиться в плейлисте в этом часе. А также Джон Саммит и «Сапфокус». Готовится Оливер Хелденс. Продолжаем наш продуктивный четверг.
1: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ты в центре. Центр FM. Бит не знает границ. Белорусский трек.

0: Танцевальной электронной музыки. Центр FM. Реклама. Один ролик.
1: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
2: Скачивай приложение
1: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Марлон Хофстад в эфире Party People. Ну, вечеринки бывают разные, и это не только про танцы. В Японии, например, проходят книжные рейвы. На них люди читают книги под эмбиент. Такие спокойные вечеринки называются Juicy Book Rave, а посетить их можно в токийском подземном клубе. Подобный формат еще набирает популярности в Южной Корее, и в США, может быть, и до нас дойдет. Так что появилась новая категория тусовщиков – чтец-рейвер. Ну, а мы продолжаем отмечать Международный день музыки. Да, сегодня есть такой праздник, хотя он у нас ежедневно в эфире. Проспам потянется скоро. Встречай Swedish House Mafia и Лики Ли. Задаст ритм Jonas Blue. И новостями поделимся прямо сейчас.

В Минске 7-8 октября состоится контртеррористический форум. Для участия приглашены делегации 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, а также 10 международных организаций. В рамках форума пройдет конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, а также международная научно-практическая конференция РАЦ-ШОС. С этого месяца автоперевозки с Китаем переводят на электронные дозволы. Перевозчики смогут оформить китайские электронные дозволы онлайн в личном кабинете, а из дозвол, причем без необходимости посещать филиалы транспортной инспекции. Новый функционал позволит получать электронное разрешение, уплачивать госпошлину, при необходимости закреплять за разрешениями водителей. Также будет возможность активировать дозволы перед рейсами и распечатать электронную форму с QR-кодом. Минздрав скорректировал предельные максимальные отпускные цены на препараты отечественного производства. На большинство лекарств они не изменились, в то же время немного увеличены предельные отпускные цены, к примеру, на продукцию компании «Ферейн». Кроме того, ведомство повысило предельные цены на кислород, газообразный и жидкий. Минский международный кинофестиваль «Листопад» пройдет с 30 октября по 6 ноября. Свои работы представят режиссеры из разных стран. В программе основные конкурсы игровых, неигровых и анимационных фильмов. Кроме того, запланированы конкурсы фильмов для детской и юношеской аудитории. «Листопадик» кино молодых, национальных киношкол, короткометражных фильмов, а также национальный конкурс. И в завершение, Беларусь вошла в топ-3 стран по числу зубров. Международный день зубра, который отмечается 30 сентября, появилась свежая статистика их численности по всему миру. Согласно последнему учету, наша страна занимает 3-е место в мире по количеству зубров. Сейчас в стране насчитывается 2985 особей. За год их стало на 58 больше. Мировое лидерство удерживает Польша, где 3491 зубр обитает. За ней расположилась Россия, где обитает 3408 особей. Всего же в мире насчитывается 13 055 зубров. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Дурак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Платон и Аня Эллау. Волс.

0: Хэп в эфире Центр ФМ. Голландско-марокканский диджей и продюсер уже более 10 лет совершенствует свое звучание, ну а в этом году открыл новую главу в своей карьере, выпустив особенный альбом Dream Inside a Dream. 12 треков, где исследуются темы любви, одиночества, идентичности, благодарности, самопознания и принятия, сочетая вот мелодичную электронную музыку с разнообразным составом авторов. Вот что говорит сам Рехэп. «Мне казалось, что есть история, которую нужно рассказать. Основанная она на разных событиях в моей жизни. В творческом плане создание полноценного альбома показалось мне правильным способом объединить эти события и рассказать историю. Так что, если захочется поближе познакомиться с диджеем, с его внутренним миром, узнать что-то более личное, альбом Dream Inside a Dream рекомендуется к прослушиванию. Но есть еще один способ – каждую пятницу слушать новый эпизод радио-шоу Рехэба «Киберпанк» в эфире Центр ФМ. Диджей делится своей музыкой, треками, которые его наиболее впечатлили, новинками, релизами. И это также прекрасная возможность узнать его музыкальную душу. Но Рехэб не единственный диджей, чье радиошоу звучит у нас в эфире. Все подробности найдешь на сайте centrfm.by. Полное расписание. Мы каждый день чем-то удивляем.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: все просто чудесно. Сегодня в Бресте 21 градус, в Гомеле, Гродно и Могилеве плюс 20, в Витебске и Минске 19 градусов с знаком плюс. Во всех городах вещания Центр ФМ без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Ты в центре. Новинки.

0: один ролик.
1: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
2: Скачивай приложение
1: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Новинки эфира на центре. Салваторе Ганачи. Так, так, так. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

Александр Лукашенко встречается с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, который с официальным визитом находится в нашей стране. На встрече обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества, результаты и перспективы. Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружеская страна. Премьер Казахстана в рамках рабочего визита также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выставке «Иннопром». А сегодня второй день выставки «Иннопром Беларусь». На площади более 20 тысяч квадратных метров свои промышленные новинки представляют Беларусь, Россия, Азербайджан, Казахстан, Иран, Камбоджа и другие страны. Сегодня белорусский производитель карьерных самосвалов «БелАЗ» и российский разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» реализовали совместный пилотный проект. Этот «Иннопром» дал новый виток развития двусторонних отношений. В Минске с начала года государственную аттестацию прошли 14 санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Все они подтвердили свой статус и получили свидетельство сроком на 3 года. В числе прошедших проверку популярные здравницы, некоторые из которых по результатам модернизации смогли повысить свою категорию. Каждый месяц в Минске выявляют около 5-6 тысяч безбилетников в общественном транспорте. Об этом рассказал гендиректор Минск-Транса Константин Гололобов. В структуре предприятия числится около 350 контролеров. Напомню, ежедневно в городе перевозится порядка 1 миллиона 200 тысяч пассажиров. В ведомстве заявили, что будут стремиться к тому, чтобы минимизировать количество зайцев в общественном транспорте столицы. Напомню, штраф за безбилетный проезд в Минске на данный момент составляет 22,5 рубля. И в завершении данные клиентов «Додо Пицца» из Беларуси утекли после кибератаки. Национальный центр защиты персональных данных сообщил, что атака на IT-систему сети произошла за пределами Беларуси накануне. Пострадала информация клиентов из разных стран. Утечка затронула имена, телефоны, адреса, электронную почту, даты рождения и состав заказов. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Риво и Дориан выпустили техно-латинский трек «Така-така». Риво и Дориан впервые объединились для релиза «Така-така» на лейбле Tomorrowland Music. Трек сочетает драйвовое техно с латинским вокальным хуком, созданным для фестивалей и клубов. Риво известен по ремиксу на Disclosure, You and Me и треку Last Night, набравшему 50 миллионов стримов. Дориан выпускался на Dynamic, Experts Only и Drum Code. Совместными усилиями получился заслуживающий внимания релиз.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: В четверг во всех городах вещания Центр ФМ в обе лето. По республике до плюс 18 ясно. Проведите теплые дни вместе с Центр ФМ.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

на центре. Белорусский трек. Friday Moods. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на bilbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Казахстана Олжасом Бахтеновым заявил, что Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружеская страна. Если Казахстан зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, то Беларусь с удовольствием будет работать в этом направлении. Притом отношения между странами с давних времен очень хорошие. При нынешнем президенте они не ухудшились, а наоборот улучшились, заявил глава государства. В Беларуси стартовала благотворительная кампания «Ваша допомога». По 13 ноября Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию по поддержке одиноких пожилых людей, людей с инвалидностью и подопечных службы милосердия. Волонтеры организации окажут подопечным гуманитарную помощь, помогут по дому, а также проведут тренинги по уходу и активному долголетию. В прошлом году благодаря кампании помощь получили 17 182 человека. Ставки по кредитам сохранятся. Нацбанк Беларуси решил не менять на октябрь расчетные величины стандартного риска. До этого регулятор 4 месяца подряд снижал их значение. Напомню, от размера расчетных величин стандартного риска зависят ставки по кредитам в банках. Грузовикам запретили ехать по второй и третьей полосам МКАД. Ограничения действуют на участках кольцевой дороги от улицы Лейтенанта Кижеватова до улицы Свислочской и от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. Запрет коснулся грузовиков с технической допустимой общей массой более 3,5 тонн. На указанных участках появились соответствующие знаки и разметка. В завершение, в связи с проведением мероприятий сегодня и завтра в Минске, а возможно введение кратковременных ограничений движения всех видов транспорта, сегодня с 8 утра и до 14 часов по проспектам Независимости и Победителя, а также улицам Янки, Купалы и Ленина. С 15 и до 23 часов по проспектам Машерова и Победителей, улицам Янки, Купалы, Сторожевской, Павлиной Меделки и Нарочанской, а также МКАД. Помимо этого, возможно кратковременное ограничение движения всех видов транспорта и на других участках города. Водителей просят учитывать данную информацию. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: В четверг во всех городах вещания Центра ФМ в обе лето. По республике до плюс 18 ясно. Проведи эти теплые дни вместе с Центром ФМ.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода. Бай.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.
1: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Mage Scout, Feel This Song. На белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Новинки эфира на центре «Белорусский трек».
1: Blackbird Alliance, Wake It Work. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.
2: Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM.
0: Белорусский трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Танцевальное радио. Это классика жанра.
3: Push me, and then just touch me, till I can get.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Sam Desmond и Atlantic Ocean. Because from the 90s. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. 26 и Найла. Remember. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива

Беларусь готова работать с Казахстаном по любым направлениям, представляющим взаимные интересы. Об этом шла речь на встрече президента с премьер-министром этой страны. У Алжаса Бектенова в Минске большая деловая программа. В нынешнем статусе в нашей стране политик в третий раз. Не мудрено, страны – давние стратегические союзники. В прошлом году товарооборот Беларуси и Казахстана увеличился на 24% и составил почти 1 400 000 000 долларов. В этом году торговля продолжает наращивать обороты, перечень поставляемых товаров огромен. Продолжает работу в Минске выставка «Иннопром Беларусь. Импортозамещение в действии». Так, крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов «БелАЗ» и российский разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» уже знакомы. Совместный пилотный проект реализовали 2 года назад. А этот «Иннопром» дал новый виток развития двусторонних отношений на долгосрочную перспективу. Одной из главных целей ставит компетенции. Фильмы, в которых отражены и важнейшие общественные события, и жизнь простых людей. Минск принимает 10-й фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия Док». До этого ленты показывали в Смоленске. В этом году 413 заявок из 17 стран. В финальном списке 34 фильма из Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана. Сразу на нескольких площадках бесплатные просмотры, круглые столы, дискуссии и мастер-классы. Каждый месяц в Минске выявляют около 5-6 тысяч безбилетников в общественном транспорте. В структуре Минск-Транса действует контрольная служба, в составе которой около 350 человек. Ежедневно в столице перевозится порядка 1 200 000 пассажиров. Соотношение хоть и контрастное, тем не менее стремятся, чтобы минимизировать количество зайцев в общественном транспорте. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Без осадков и облачно с прояснениями в пятницу в Беларуси. В среднем 17 градусов тепла, а в Бресте так вообще жарище, целых +19.
1: Погода. По материалам ресурса.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Роузио и Антонио Кострицкие. Байла Лендо. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой «Письма центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Белорусский трек.

Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение и поехали.
0: Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: Центрі. Сара Лендрі і Елі Джеймс Енерджі. Ви на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр ФМ».
2: «Центр ФМ».

Александр Лукашенко поздравил белорусов старшего поколения с Днем пожилых людей. В своем поздравлении он подчеркнул, что благополучие пожилых граждан страны и дальше будет являться одним из ключевых приоритетов белорусской социальной политики. Согласно данным Белстата, на начало этого года в нашей стране проживало 1 676 802 пожилых гражданина в возрасте 65 лет и старше. Доля работающих граждан в возрасте 65-74 лет в 2025 году составила 2,4% от общей численности занятого населения. ГАИ усилила контроль за такси по всей Беларуси по 9 октября. В центре внимания пресечение грубых нарушений. В первую очередь это отстранение от управления водителей в состоянии опьянения, бесправников и нарушителей скоростного режима, правил маневрирования. Кроме того, ГАИ проверит соблюдение безопасных условий перевозки пассажиров и техническое состояние транспорта. Круглый стол годовщины начала Великой Отечественной войны «Геноцид советского народа» пройдет 2 октября. Он проводится в рамках 10-го международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия-ДОК». Это одно из основных научно-практических и дискуссионных мероприятий фестиваля, приуроченное к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Дискуссия организована при участии соорганизатора фестиваля Национального центра исторической памяти при президенте России. Осень – время активного благоустройства. Так, около 11 600 кустарников и 600 деревьев высадят в заводском районе Минска осенью. МКАД украсят 200 хвойных и 60 лиственных деревьев. Еще 324 высадят на территории района. Большая часть кустарников появится на МКАД и транспортных развязках. Осеннее цветочное оформление составит 1480 хризантем. Из них 720 штук используют для украшения разделительной полосы по проспекту Партизанскому, а 760 – в вертикальных конструкциях различного типа. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Эйпс. Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Центр FM. Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Риво и Дориан выпустили техно-латинский трек «Така-така». Риво и Дориан впервые объединились для релиза «Така-така» на лейбле Tomorrowland Music. Трек сочетает драйвовое техно с латинским вокальным хуком, созданным для фестивалей и клубов. Риво известен по ремиксу на Disclosure, You and Me и треку Last Night, набравшему 50 миллионов стримов. Дориан выпускался на Dynamic Experts Only и Drum Code. Совместными усилиями получился заслуживающий внимания релиз.

0: Реклама.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

вот такой вот яркий и активный у нас старт нового музыкального часа. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Здесь еще один супер дуэт артистов на старте очередного часа. 16:02 в стране. Тебе доброго продолжения дня. Нескучного.

и, конечно, только побед. Don Diablo, Enjoy the Silence, слушаем от него впереди. Tove Lo здесь, Ника Фокс с нами, Дэвид Гетта, его Human, также Third Party, Джон Мартин и другие любимые и лучшие. Меня зовут Глеб Глебов, еще раз доброго дня тебе.

0: Skyline. Давненько-то вело, не заглядывала к нам в эфир. И вот, наконец, случилось, появилось. И совершенно напрасно под забытый хит Bodyline от нее. Совершенно неоправданно и незаслуженно забытый. Он прекрасен просто. Поэтому можно и поддержать лайком на Центр FM Buy. Почему бы и нет? Пусть появляется у нас почаще. Развлекает нас. Timmy Trumpet. Далее двигаемся с ним, с его музыкой. Just a little adjusty. Тоже слушаем здесь. И, наконец, Дэвид Гетта тоже с нами. А именно его Human. При поддержке Third Party Джона Мартина. Вот сколько красивой музыки впереди для тебя.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Hello March. Perfect.

0: Roses. Вот такая музыкальная красота от Тимми Трампа. Это не совсем свойственный этому диджею хит. Достаточно спокойный, но одновременно, конечно, и танцевальный. Да, вот такая супер музыка, которую можно просто слушать, а можно и двигаться под ее прекрасные ритмы. 16:29 на часах. Дальше новости. После них здесь Faceless. Легенды с хитом Insomnia. Версии Disclosure. Еще один легендарный грув Jet от Spiller. И тоже в обновлении. А еще послушаем Don't Worry Baby. Золотые слова от Дом Дола и Тига. Это не только во второй половине часа. Лови!
1: Беларусь готова работать с Казахстаном по любым направлениям, представляющим взаимные интересы. Об этом шла речь на встрече президента с премьер-министром этой страны. У Алжаса Бектенова в Минске большая деловая программа. В нынешнем статусе в нашей стране политик в третий раз. Не мудрено, страны – давние стратегические союзники. В прошлом году товарооборот Беларуси и Казахстана увеличился на 24% и составил почти 1 400 000 000 долларов. В этом году торговля продолжает наращивать обороты, перечень поставляемых товаров огромен. С 5 октября контролеры в общественном транспорте должны непрерывно вести видео и аудиозапись во время проверки проездных документов, билетов. Это следует из инструкции, которую утвердило Министерство транспорта и коммуникаций. Также среди основных требований обязательное информирование пассажиров о ведении видео и аудиозаписи. На форменном жилете работника должен быть закреплен нагрудный шеврон, ведется видео и аудиозапись или иной аналогичный знак. Защита персональных данных пассажиров, доступ к видео и аудиозаписям, полученным во время проверки наличия у пассажиров билетов ограниченного круга лиц, а также установление сроков хранения и использования информации с видеорегистраторов. Внимание экспертов умным системам работы с большими объемами данных. В Витебске завершилась международная конференция по вопросам использования искусственного интеллекта и цифровизации. 4 дня теории и практики, более сотни докладов. Ведущие ученые, молодые исследователи Беларуси и России обсудили последние достижения в сфере интеллектуальной обработки информации. Важный этап – обмен практическими кейсами и применение виртуальных разработок в реальной жизни. Говорили об обработке спутниковых изображений и сигналов, машинном обучении, компьютерном зрении. Внимание и этическим аспектам в работе с искусственным разумом обсудили перспективы научного сотрудничества между странами. В ближайших планах совместные разработки по использованию ИИ в медицине и образовании. Обмен опытом и новыми достижениями. В Минске проходит 9-й съезд учителей и работников образования стран СНГ. В Национальной библиотеке собрались представительные делегации из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Главная тема форума – интеграционные процессы в сфере образования, как улучшить систему обучения и внедрить инновации. Об этом и не только говорили учителя разных стран. Важно определить новые пути реализации потенциала общего образовательного пространства. Я Евгений Лашковский. Всего доброго. We'll be right back.

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр.

коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

Ну вот такой вот он, Funkerman и Keep Up. Да, обновленный, еще один классический обновленный. Это здорово, спасибо огромное Funkerman, 16.50 на часах. Тебе, соответственно, большое спасибо, что проводишь время, пока, наверное, рабочее время вместе с Центр FM и с нашими танцевальными. Groove Jet, дальше от Spiller и Faceless, как и обещал, Insomnia от проекта...

0: Enjoy the silence. Порой это полезно, очень приятно, но только не сейчас, когда нужен глоток бодрости и энергии для продолжения рабочего дня, правда ведь? Поэтому делаем погромче свои динамики, радиоприемники и, конечно, встречаем Sweet Dreams от Maiden, Marlon Hosnan здесь, а также Switch Disco Alec Henderson с хитом React и Hugel David Guetta, их солнечный Shine. Это уже этим вечером, через пару минут, будем слушать.
1: Погода. На центре.
0: Перемену облачности и погоду без осадков обещают нам завтра во всех городах вещания. Центр ФМ в Бресте 22 градуса, в Витебске 19, 18 градусов обещают в Гомеле, в Гродно 21 тепла, 19 градусов в Могилеве и в столице завтра такая же температура, 19 со знаком плюс, небольшая облачность и погода без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Только танцы. У нас в эфире You Can Dance, он так и называется, Bromance. Здесь 17 часов и 9 минут в стране. Доброго вечера, я тебе желаю вот такого яркого, как эта музыка. И, конечно, именно так, сохраняя динамику, двигаемся дальше. Здесь впереди Лукас и Стиви. Coming Home от проекта Адриатика с нами. И, наконец, немного солнца. Shine, вот он. Shine on me, baby. Hugo David Guetta. И, конечно, French Montana. Они умеют писать красивую музыку. Shine явно этому доказательство. Встречаем.
1: Реклама.
2: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ. Танц.

0: Single Day, легендарнейший хит от Бенни Бенази, обновленный проектом Mad Cicery. У нас здесь 17:31 на часах, а значит снова новости. Пришло их время, и прямо сейчас будем узнавать все самое важное, все самое интересное. Ну а после все самое музыкальное, танцевальное. Здесь Фишер, здесь What a Life от него. Обязательно будем с тобой слушать Afrojack. А еще здесь Genesis, здесь Джон Бейкер и другие лучшие из лучших для тебя. Настраивайся.
1: Александр Лукашенко поздравил белорусов старшего поколения с Днем пожилых людей. В своем поздравлении он подчеркнул, что благополучие пожилых граждан страны и дальше будет являться одним из ключевых приоритетов белорусской социальной политики. Согласно данным Белстата, на начало этого года в нашей стране проживало 1 676 802 пожилых гражданина в возрасте 65 лет и старше. Доля работающих граждан в возрасте 65-74 лет в 2025 году составила 2,4% от общей численности занятого населения. Совет министров союзного государства рассмотрел 15 вопросов. Ключевыми темами стали ход выполнения основных направлений договора о создании СГ на 24-26 годы и одобрение новых направлений на 27-29 годы. В новом документе акцент сделан на промышленной политике, технологическом суверенитете, продовольственной безопасности, транспорте, энергетике, здравоохранении и туризме. Одобрен проект стратегии молодежной политики союзного государства. Также приняты решения для повышения эффективности работы посткома СГ и реализации совместных проектов в сфере пассажирских железнодорожных перевозок. Определена тематика работы высших органов союзного государства на следующий год. Заседание завершилось подписанием документов. Ставки по кредитам сохранятся. Нацбанк Беларуси решил не менять на октябрь расчетные величины стандартного риска. До этого регулятор 4 месяца подряд снижал их значение. Напомню, от размера расчетных величин стандартного риска зависят ставки по кредитам в банках. В Беларуси стартовала благотворительная кампания «Ваша допомога». По 13 ноября белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию по поддержке одиноких пожилых людей, людей с инвалидностью и подопечных службы милосердия. Волонтеры организации окажут гуманитарную помощь, помогут по дому, а также проведут тренинги по уходу и активному долголетию. В прошлом году благодаря кампании помощь получили 17 182 человека. Грузовикам запретили ехать по второй и третьей полосам МКАД. Ограничения действуют на участках кольцевой дороги от улицы Лейтенанта Кижеватова до улицы Свислочской и от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. Запрет коснулся грузовиков с технической допустимой общей массой более 3,5 тонн. На указанных участках появились соответствующие знаки и разметка. В Минске с начала года государственную аттестацию прошли 14 санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Все они подтвердили свой статус и получили свидетельство сроком на 3 года. В числе прошедших проверку популярные здравницы, некоторые из которых по результатам модернизации смогли повысить свою категорию. Я Евгений Лошковский. Всего доброго.

0: движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Минская «Динамо» продолжает домашнюю серию матчей в чемпионате КХЛ. Сегодня нашу команду ждет сложный поединок. Наш соперник – московский ЦСКА. Армейцы сейчас на подъеме. Команда одержала 6 побед подряд и является одним из лидеров западной конференции. «Зубры» в прошлой игре дома одержали победу над Тольяттинской «Ладой» и поднялись на 8-е место в таблице. Сегодня матч на Минской арене начнется в 19:30. После игры с ЦСКА минчан ждут еще 3 домашних встречи против «Локомотива», «Торпедо» и «СКА». Поклонники «Манчестер Сити» подозревают, что обращение генерального директора клуба было создано с помощью искусственного интеллекта. В сети появилось видео, где Ферран Сориано, отвечая на претензии из-за возможных нарушений «Ман-Сити» финансовых правил английской премьер-лиги, заявил, что дело построено на одном ложном обвинении. Однако болельщики и журналисты обратили внимание, что за более чем 3-минутное обращение Сориано ни разу не моргнул, хотя большинству здоровых людей уже через 15-30 секунд без моргания становится некомфортно. Глаза начинают пересыхать. Скорее всего, видео было как минимум обработано искусственным интеллектом. Баскетбольные фанаты с удивлением узнали, что в чемпионате Южной Кореи болельщикам разрешено отвлекать игроков во время штрафных при помощи гипноза. В сети стало вирусным видео, где во время исполнения броска десятки корейских болельщиков на трибуне за кольцом достают картонные круги с изображением разноцветных спиралей и начинают одновременно крутить ими, отвлекая соперника. Кстати, еще одной особенностью корейского баскетбола является техника исполнения штрафных. В чемпионате этой страны игроки предпочитают забрасывать мяч в корзину с отскоком от щита. И у отдельных баскетболистов реализация достигает 80%. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении. Будь в движении. На Центре. Центр ФМ. Белорусский трек.

0: Life or What a Life. Фишер здесь у нас, и Флоренс Эйман именно в этом дуэте был написан этот суперхит. Не забывай поддерживать его, голосовать на сайте centrafm.by. Таким образом, он чаще будет появляться для тебя же, а возможно, даже и попадет в наш Центр-ФМ ТОП-20, нашу радио 20 лучших любимых. Обновленный список уже в пятницу, ровненько в 5 вечера в прямом эфире. Ну и, конечно, по субботам, по воскресеньям мы тоже слушаемся в нем, Центр-ФМ ТОП-20, чтобы выходные, которые и так априори, ну никак не скучные, были еще веселее. А почему бы и нет, в конце концов. И далее двигаемся также, продолжая вечер, улыбаясь. California Dreaming на Dub Dogs. В их версии появится классика и I'm Gonna Make It от Project House и Mouse T. Здесь с нами.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Это мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр.

0: California Dreaming. Правильная, танцевальная, яркая, обновленная от Dub Dogs звучит сейчас. 6 вечера в белорусской столице, 18.00 и дальше больше. Много хорошей музыки мы ловим и впереди. Спасибо, что остаешься вместе с нами, подводишь итоги рабочего дня, продолжаешь трудиться и отдыхаешь опять-таки с топовым хитом. И после прогноза погоды доказывать о том, что у нас только топовая музыка. Будут Fatboy Slim и Satisfaction Skunk от него, Peggy Goo. Здесь Girl Club, здесь Sati, а также и Buff and Beyond с прекрасным хитом Feel the Vibe. Это все встречаем далее.
1: Погода на центре.
0: Переменную облачность и погоду без осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте 22 градуса. Будет небольшая облачность и, как я сказал, без осадков. В Витебске 19 тепла. В Гомеле завтра 18 градусов. В Гродно 21 со знаком плюс. В Могилеве 19 градусов тепла. В Минске завтра 19. Небольшая облачность и погода без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода бай.
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
1: Хорош.

0: такое на-на-на-на-на, это Пегги Гу у нас в эфире, ну и, конечно, своей визитной карточкой. It goes like на-на-на. 18.11 на часах, и, как всегда, мое почтение. Большой-большой привет и, конечно, успешного продолжения рабочего дня, если до сих пор еще трудишься, и приятного пути с работы домой, если, завершив его рабочий день, успешно сложившийся, никак иначе, двигаешься в направлении дома, опять-таки, с прекрасной топовой музыкой. Сохраняя настроение таким же, встречаем Swedish House Mafia. Feel the vibe от Above and Beyond тоже здесь. И, наконец, проект под названием Group Love. Только танцы. Здесь у нас это Центр FM. По-другому не бывает.
1: Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Monday. Он называется Freaky DJs. У нас в эфире белорусский проект. Продолжает вечер музыки на Центр FM. Вечер прекрасной танцевальной музыки, я подчеркиваю. Так что делай громче и настраивайся на танцы. Танцевать разрешается, причем очень даже полезно. Особенно, если есть такая возможность и желание. Но оно просыпается, если сделать чуточку погромче. Run, Оливер Хелденс здесь. После новостей вместе с нами музыка от Адама Бейера «Let Loose» и, наконец, «Easy» от «Craze». Еще больше стиля для тебя. Встречай и слушай через 2 минуты.
1: Беларусь готова работать с Казахстаном по любым направлениям, представляющим взаимные интересы. Об этом шла речь на встрече президента с премьер-министром этой страны. У Алжаса Бектенова в Минске большая деловая программа. В нынешнем статусе в нашей стране политик в третий раз. Не мудрено, страны – давние стратегические союзники. В прошлом году товарооборот Беларуси и Казахстана увеличился на 24% и составил почти 1 400 000 000 долларов. В этом году торговля продолжает наращивать обороты, перечень поставляемых товаров огромен. Скорость поездов из Минска в Москву вырастет до 400 км в час. Беларусь и Россия подписали меморандум о сотрудничестве по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя столицами. Подписание состоялось в рамках заседания Совета министров союзного государства в Минске. Протяженность трассы составит 700 км. Прогнозируемый пассажиропоток – до 5 800 000 человек в год. Продолжает работу в Минске выставка «Иннопром Беларусь». Импортозамещение в действии. Так, крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов «БелАЗ» и российский разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» уже знакомы. Совместный пилотный проект реализовали 2 года назад. А этот «Иннопром» дал новый виток развития двусторонних отношений на долгосрочную перспективу. Одной из главных целей ставит компетенции. Фильмы, в которых отражены и важнейшие общественные события, и жизнь простых людей. Минск принимает 10-й фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия Док». До этого ленты показывали в Смоленске. В этом году 413 заявок из 17 стран. В финальном списке 34 фильма из Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана. Сразу на нескольких площадках бесплатные просмотры, круглые столы, дискуссии и мастер-классы. Каждый месяц в Минске выявляют около 5-6 тысяч безбилетников в общественном транспорте. В структуре Минск-Транса действует контрольная служба, в составе которой около 350 человек. Ежедневно в столице перевозится порядка 1 200 000 пассажиров. Соотношение хоть и контрастное, тем не менее стремятся, чтобы минимизировать количество зайцев в общественном транспорте. Я Евгений Лошковский. Всего доброго.

0: звездный диджей, музыкант Оливер Хелденс в гостях на Центр-ФМ. Этим вечером его Run. Мы двигаемся дальше. Бежим, если хочешь, а если хочешь, летим, плывем. Неважно, перемещаемся. Двигаемся только вперед с любимой музыкой. Доброго, нескучного вечера, как всегда, я тебе желаю. И предлагаю слушать дальше Кайго, его супер-хит Take Me Back. Свежий, между прочим, и свежее попадание в Центр-ФМ ТОП-20. Начиная с прошлой недели он участвует в радио «Двадцатки лучших любимых». Ну, а кроме этого, здесь Chapter Reverse, здесь Чит Кодс и другие звездные прям в финале часа.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

президентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

Take me back, он называется Такайго, а Макс MC Neon у нас в эфире. Недавно этот хит пополнил копилку Zandra FM Top 20, нашу радиодвадцаточку лучших и любимых, и, конечно, он достоин того, чтобы звучать в ней, а еще лучше, если он будет повышать свои позиции. Тут уже зависит все и от тебя. Не забывай, пожалуйста, голосовать за любимые песни на Zandra FM. Бай, тебе за это спасибо, ну и, конечно, в целом спасибо, что остаешься в компании топовой музыки, танцевальной, настоящей музыки, и двигаешься дальше вместе, я надеюсь.

0: Drums, пожалуй, один из первых хитов у Джеймса Хайпа, собственно, с которого-то и начинались его восхождения в радиоэфирах всего мира. Джеймс Хайп, Ким Петерс и Drums от них только что у нас здесь, в Центр FM. 19.09 на часах. Как всегда, говорю тебе большие приветы и желаю хорошего настроения. Это главное, это ключевое, это основное и, конечно, это наша основная задача. Заряжаем тебя прекрасной музыкой. Кстати, о ней и снова Джеймс Хайп, только уже с хитом Be Mine. Здесь с нами. Скоро. This Time будем слушать от Sick Individuals и супер-диджея Afrojack. И, наконец, Tonight с нами. Здесь уже немного стиля от Лейтона Джордани. Это не только в ближайшие 15 минут. Лови на Центр FM.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Гремину напомнить, что благодаря сайту centrfm.by любимую музыку можно слушать в любой точке планеты. Заглядывай на наш сайт, включай онлайн-трансляцию и будь с любимым хитом, где бы ты ни находился, всегда в прекраснейшем качестве. Ну и, конечно, с прекрасной мелодией всегда легче и веселее двигаться вперед. 19:29 на часах, у нас снова новости, а после них в ближайшие полчаса очередной микс музыкального удовольствия. Здесь Мартин Гаррикс и Матисса Садко, DJ Planet Express. Обязательно будем слушать с тобой Тига и Армин Ван Бюрен. Это все для тебя.
1: Александр Лукашенко поздравил белорусов старшего поколения с Днем пожилых людей. В своем поздравлении он подчеркнул, что благополучие пожилых граждан страны и дальше будет являться одним из ключевых приоритетов белорусской социальной политики. Согласно данным Белстата, на начало этого года в нашей стране проживало 1 676 802 пожилых гражданина в возрасте 65 лет и старше. Доля работающих граждан в возрасте 65-74 лет в 2025 году составила 2,4%. От общей численности занятого населения. Совет министров союзного государства рассмотрел 15 вопросов. Ключевыми темами стали ход выполнения основных направлений договора о создании СГ на 2024-2026 годы и одобрение новых направлений на 2027-2029 годы. В новом документе акцент сделан на промышленной политике, технологическом суверенитете, продовольственной безопасности, транспорте, энергетике, здравоохранении и туризме. Одобрен проект стратегии молодежной политики союзного государства. Также приняты решения для повышения эффективности работы посткома СГ и реализации совместных проектов в сфере пассажирских железнодорожных перевозок. Определена тематика работы высших органов союзного государства на следующий год. Заседание завершилось подписанием документов. ГАИ усилила контроль за такси по всей Беларуси по 9 октября. В центре внимания – пресечение грубых нарушений. В первую очередь, это отстранение от управления водителей в состоянии опьянения, бесправников и нарушителей скоростного режима, правил маневрирования. Кроме того, ГАИ проверит соблюдение безопасных условий перевозки пассажиров и техническое состояние транспорта. Круглый стол – годовщина начала Великой Отечественной войны, геноцид советского народа пройдет 2 октября. Он проводится в рамках 10-го международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия ДОК». Это одно из основных научно-практических и дискуссионных мероприятий фестиваля, приуроченное к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Дискуссия организована при участии соорганизатора фестиваля – Национального центра исторической памяти при президенте России. Осень – время активного благоустройства. Так, около 11 600 кустарников и 600 деревьев высадят в заводском районе Минска осенью. МКАД украсят 200 хвойных и 60 лиственных деревьев. Еще 324 высадят на территории района. Большая часть кустарников появится на МКАД и транспортных развязках. Осеннее цветочное оформление составит 1480 хризантем. Из них 720 штук используют для украшения разделительной полосы по проспекту Партизанскому, а 760 в вертикальных конструкциях различного типа. Я Евгений Лошковский. Всего доброго.

0: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Центр FM.

0: Save Me Tonight. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта у нас в гостях на Центр FM, за что им большое спасибо, за то, что заглянули на огонек. Ну, а тебе спасибо за то, что проводишь время вместе с нами. Я надеюсь, делаешь это все время с нами. И, конечно, слушаешь любимую музыку круглые сутки, ну, по крайней мере, в то время, когда бодрствуешь. 19:49 на часах, их сверим, дальше будем двигаться вместе с Frank Tribute. Здесь 22 Ballads, здесь Disclosure с хитом Deeper.
1: Центр FM.

0: сайте centerfm.by.
1: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Deeper, deeper, deeper. Disclosure здесь у нас, 19.59 на часах, и очередной час музыки мы откроем буквально через мгновение лучшими хитами. Они появятся здесь, на Центр FM, и добро пожаловать в их прослушивание в мир топовой танцевальной музыки. Не просто слушай, а еще и танцуй, а еще поддерживай лайком на Центр FM. Бай любимый хит, а уже завтра в 5 вечера слушай итоги в нашей радио-двадцатке лучших и любимых Центр.

Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких

поддержка. Новинки эфира на центре. Кури Джеймс и Пол Грин. Dimension. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Риво и Дориан выпустили техно-латинский трек «Така-така». Риво и Дориан впервые объединились для релиза «Така-така» на лейбле Tomorrowland Music. Трек сочетает драйвовое техно с латинским вокальным хуком, созданным для фестивалей и клубов. Риво известен по ремиксу на Disclosure, You and Me и треку Last Night, набравшему 50 миллионов стримов. Дориан выпускался на Dynamic Experts Only и Drum Code. Совместными усилиями получился заслуживающий внимания релиз.

0: Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9. Доступный суперфуд. Белорусского производства. Идеально для жарки. Для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапсовое масло.

0: наушникам. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Фейрактон и Кэролайн Бирн «Love You Better». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Центр.

0: Без осадков и облачно с прояснениями в пятницу в Беларуси. В среднем 17 градусов тепла, а в Бресте так вообще жарище, целых +19.
1: Погода.

хиты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Поддержка. Новинки эфира на центре. Силуар Панда, Get Closer. Впереди еще много нового и интересного. Сделайте громче и наслаждайтесь. Get closer to me, mark your territory. Get closer to me, let's make up a story. Get closer to me, get closer to me, yo.

cold sweat runs down.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Дурак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Платон и Аня Эллау. Волс.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Далее. Fede Legrand. Dark Light Sessions. Категория 16+.
1: Welcome to Dark Light Sessions.

0: What's up, everyone? This is Fed LaGrand, and you're listening to a brand new
1: episode. Меня зовут Федди Легранд, и добро пожаловать в новый эпизод Dark Light Sessions на правильном белорусском танцевальном радиоцентре FM. Для этого эпизода я постарался выбрать лучшие треки недели.

0: Hey guys, my name is Федя Легран, and this is Dark Light Sessions.
1: Dark Light Sessions.
2: Вы слушаете Центр FM, и это Федя Легран, Dark Light Sessions.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Ты крути-крути гуся, с Макслайном ты крути-крути гуся.
6: Подробности на Maxline Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие начинается с нас.
7: Ты в центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

слушаете Центр FM, и это Феде Легранд Dark Light Sessions. Категория 16+. Вы слушаете радиошоу Феде Легранд Dark Light Sessions на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться.

0: are approaching the last track of this episode.
1: Мы приближаемся к последнему треку этого эпизода. Надеюсь, вам понравилось слушать Dark Light Sessions со мной в Стиле Телеграм на радио Центр FM. Может быть, у вас есть какие-либо идеи, предложения по поводу шоу, или вы хотите попросить трек, оставьте мне комментарий на одной из моих социальных страниц. Надеюсь услышать вас на следующей неделе в очередном эпизоде Dark Light Sessions на современном электронном танцевальном радио Центр FM. Я Федя Легрант. Пока. I'm trying to

0: не слушали, Феде Легранд, Dark Light Sessions. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Программа «Радио» можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр ФМ».
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, «Центр ФМ» выходит на полную.

0: Центр.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: What's going on, my friends?
1: Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь. Welcome to Dharma Radio.

0: слушаете Центр FM, и это Дарма Радио с Кашмир.
1: Категория 16+.
0: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
0: С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Where we taking them?
1: DJ, I had

подошли к концу шоу на Центре FM Радио Сарай. Электронный танцевальный ремикс. Надеюсь, вы весело провели и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза. Пока.

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Is it John Digweed? This is Transitions.
0: Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и это свежий эпизод Transitions с Джон Дигвет. Во второй части шоу гостевой микс от DJ Vibe.

0: Далее гостевой микс от DJ White в Transitions с Джон Дигли на Центр FM. Вы слушаете радиошоу Transitions с Джон Дигвит на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
1: Категория 16+.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Вы слушаете гостевой микс с DJ Vibe «Transitions» с Джон Дигуэт на «Центр FM» танцевальном радио Беларуси.

Вы слушаете гостевой микс с DJ Vibe в Transitions с Джон Дигви на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

с Джон Дивид. До встречи через неделю. Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Дивид на Центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Турак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Платон и Аня Эллау. Волс.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Анима 1926 и Bassett Prophecy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».